0: поддержка. Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.